0: я хотел бы это назвать людям, а не приедет свет.
1: Ну, я тебя все, я сам шанс ради.